0: курс. Да, и, соответственно, понимаете, ну, в этой ситуации сильно интересоваться там социологией, данными социсследований, это как бы, ну, ты как будто сам сомневаешься вот, да, в том, что той картине, которую нарисовал в своей голове. Поэтому зачем? Я же и так знаю. Это как в Советском Союзе, понимаете? Там тогда же вообще никакой социологии не было. И сама идея, чтобы измерять настроение граждан, казалась партийным бонзой, какой-то глупостью несусветной, понимаете? Ну как бы, а зачем нам какие-то соцопросы проводить? Ну там американцы дураки придумали, проводят, значит, пусть занимаются. А нам это незачем, потому что мы партия этого народа, так сказать, да? Рабочих и колхозников. И, соответственно, ну, мы сами знаем настроение людей, потому что мы их выражаем. Да? Поэтому отдельно создавать индустрию изучения общественного мнения как бы совершенно незачем. Поэтому был момент, когда во время оттепели при «Комсомольской правде» появился институт, его как раз молодой тогда еще Левада создавал. Вот. Несколько лет этот институт просуществовал, а потом, когда оттепель закончилась, его тоже закрыли за ненадобностью. Вот. И у Путина вот у него такой же пример подход. Ну, как бы я выражаю мнение россиян, за каким чертом мне это нужно, да? Поэтому я думаю, Кириенко, конечно же, чувствует его настрой, поэтому когда у него есть на руках цифры, подтверждающие, значит, правильный, ну, то есть, что народ поддерживает, да, он это Путину говорит. Когда у него на руках цифры, которые, значит, не подтверждают этого, он, конечно, благополучно умалчивает, потому что, ну, кто же хочет быть гонцом, который приносит падишаху дурную весть, как известно, падишах за такие вещи и голову отрубить может. Вот, давняя восточная традиция. Поэтому, значит, вот на уровне исполнителей они очень внимательны. Там работают с социологией, а вот уровнем выше, там, где вот политический уровень, да, скажем, уже вот самого Путина, там принимают поддержку как должное. Понимаете? Потому что если вдруг, ну, ему даже страшно вообще подумать Путину, что будет, если вдруг выяснится, что война непопулярна. Понимаете? Ну, тогда вообще вся картина рушится, вот вся картина, которую он в своей голове создал. Поэтому не будет он этого даже смотреть в ту сторону, да, чтобы случайно, вот он запретит себе, да, вот запретит себе в ту сторону смотреть и в этом направлении думать, потому что, ну, это просто вот крушение всех, так сказать, мечт и дерзновенных, так сказать, мечтаний. Ну, как-то так.
1: Ну, тут, знаете, то есть получается, что фактически у подчиненных Путина есть задача подтверждать его картину мира, да? Вот он
0: Да,
1: уверен в том, что
0: да.
1: все поддерживают войну, мы должны обеспечить такие цифры, показать, что вот, да, там, смотрите, там, не знаю, 53% или сколько процентов, там, если всех суммировать, значит, они поддерживают. Может ли это, ну, как это сказать, аукнуться? И этим, или скажем так, как это может аукнуться и этим подчиненным Путина, ну и самому кремлевскому диктатору, как вы считаете?
0: Ну, вот любая революция, если вы ее возьмете, вы увидите, что до какого-то момента власть была неадекватна, воображала, что она популярна, закрывала глаза на доказательства обратного, противного, и в итоге оказывалась совершенно беззащитна, когда народ вдруг восставал. Да, поэтому, конечно, это рано или поздно за такую неадекватность придется платить. Но пока силовики лояльны, да, пока репрессивные гайки закручиваются, ну, пока можно не бояться. Поэтому пока идет накопление того негатива, который в какой-то момент разнесет все к чертовой матери. Я напомню, что в прошлом году, ой, извините, в прошлом веке, ну, вот, за последние 100 лет в России, ну, было как минимум две успешных революции. Одна в 1917-м, закончившаяся крушением режима, вторая в 1991-м, тоже закончившаяся развалом государства. Вот. Поэтому то, что Бог Троицу, как говорится, любит, вот. Поэтому то, что происходит сейчас, это, в принципе, движение в этом направлении. Вот смотрите, вы правильно поняли про то, что задача подчиненных подтверждать ту картину мира, который есть, сложилось в голове Путина, вот они только что это сделали с помощью, значит, выборов этих. На первом этапе, где-то в мае, в июне, ходила информация, утечки были из Кремля, что